Русская народная песня «Рябинушка». Слова и музыка Радыгина. «Рябинушка».

стоишь, качаясь, тонкая рябина. Головой склоняясь до самого тына. Головой склоняясь.

сердец дорогу за рекой широкой. Так же одиноко, кто стоит высокий.

Антону Кимі ветвями. Я к нему прижалась и с его листвою. Ты не ночь, щепта.